На море, на океане, на острове Буяне живет волк. И охота собака весь скот трахать. А то волк не заходит, в лес волк не заходит. Жили-были два соседа, богатый ведьмак и бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саванну выдал. А богатый взял дрожжи, точил землю и почал гуляться. Веркулю все проходил, но уж бьем Аллан вас там лучше. Веркулю все простой хитрый, да весь стал лучше, стал лучше. Лед веркулю все простой, да и ноги срабились ему лучше. Над ее полетел, задушил коня, а бедный лошадь вынял. Волк бежит назад к межам, чтобы отвернуться назад, человек пробег. А их прикурю все просто один нож, да ты стал голова человеча. Я прикурю все просто другие нож, да ты весь стан зарегулюся человеча. Прикурю все третий раз, а ноги составлюся в лучше. На море, на небо, я не могу, я не живу.